0: Йо! Такой джем.
1: Так, не ми так, джен, так, не ми так, джен, дин, дин, да, дин, да, да, да, да, да. Tick-tock, tick-tock, tick-tock, tick-tock, tick-tock, tick-tock.